хаашиг дайшчогт топо. И там ихмшта токо. Мачи томанстяши нохкичиг дайшчогт топо ан хамой. Нанишипо, нанишико потони токска. CJWE мохкенстс.